0: школьная одежда, обувь и рюкзаки со скидками до 30%. Доставка в течение 3 рабочих дней.
1: Weekend.lv. Лучший выбор в Латвии.
2: Ого! Такие свежие! И по такой хорошей цене это того стоит! На этой неделе в Lidl. Нектарины 1 килограмм евро 79. Кукурузный цыпленок 1 килограмм 3,59. И нарезанное филе атлантического лосося XXL 150 грамм 2,89. Lidl. Стоит того!
3: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele 2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele 2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt Go 3 jaunajiem klientiem Go 3 TV un filmu paka pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. augustam, lai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
4: Ценовой отпуск уже здесь. В магазинах Drogas скидки до 50%. Не пропусти горячие предложения. А ты уже знаешь, что хочешь на ценовой отпуск? Предложение до 1 сентября. Drogas. Почувствуй красоту.

0: получи 10 евро в подарок. Big Bank. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
1: Sapņo par karjeru medijos? Avantis piedāvā lielo iespēju. 10. Startautiskā jauniešu nometne Young Media Sharks no 24. Līdz 29. Augustam Siguldā. Jaudīgi pasniedzēji, interesantas lekcijas, praktisku iemaņu apgūšana, jauni draugi un reālu projektu veidošana. Dalība bez maksas, bet vietu skaits ierobežots, tāpēc piesakies youngmediasharks.eu. Atbalsta Vācijas vēstniecība.
2: Jaunos mediju profesionāļus atbalsta TV3 Group.
3: Вау, ничего себе предложение! Пылесос Керхер ВД3 59,99. Индукционная плита Электролюкс 279 евро. Стиральная машина Беко на 6 килограммов 219 евро. Касинукай. Предложение действует до 12 августа в магазинах Касинукай и для участников Smartnet в интернет-магазине.

0: Нам в Евроаптеке важно быть рядом, когда это необходимо больше всего. Вот уже 25 лет знающие фармацевты Евроаптеки на твоей стороне, давая ценные советы и подбирая полезные предложения для каждой ситуации. Поэтому, отмечая наш юбилей, весь август на косметику для лица скидка 45% с картой Медус при покупке на сумму не менее 9,99, а также другие актуальные предложения для энергичного лета. Ждем в Евроаптеке.
1: Включаем сниженные цены с понедельника в Lidl. Молоко 1 литр 69 центов. Яйца 10 штук евро 79. И майонез Original 855 миллилитров 3,59. Lidl стоит того.
2: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā, tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies!

0: Вау! Ничего себе предложение! Подвесное кресло Домолетти 79,99. Шестиместный комплект садовой мебели 299 евро. Катушка с шлангом Гардена всего 199 евро. Касинукай. Предложение действует до 12 августа в магазинах Касинукай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
1: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
2: Сосед, встречаем выходные! В магазинах Мего до 10 августа особые цены с Мего Дрогс. Яйца Балтикова 18 штук, 3 евро 9 центов. И бумажные полотенца 99 центов. Мего Дрогс. Для друзей дружеские цены.

В субботу во многих регионах пройдут кратковременные дожди, местами грозовые ливни. Днем воздух прогреется до 18-23 градусов. В воскресенье осадков не ожидается. Ночь будет на 1-3 градуса прохладнее, чем в субботу.

субботу, а вторая половина дня теплее. В понедельник температура воздуха поднимется до 22-27 градусов, но в течение дня увеличится облачность и местами пройдут кратковременные дожди. Во вторник ожидается более дождливая и прохладная погода. В середине следующей недели будет сухо и преимущественно солнечно. Температура воздуха в среду не превысит 18-22 градусов, а в ночь на четверг местами ожидается, что воздух может остыть даже до плюс 5 градусов. All-time favorites.

0: Ram Phoenix. В августе поддержи Густавса Аузинша и Эдгарса Точа на этапе мирового тура в Эстонии. Вместе с Phoenix участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено только лицам, достигшим 18 лет. Внести себя в список лиц, добровольно отказавшихся от азартных игр, можно на registers.iaui.gov.lv.
1: Вау! Ничего себе предложение! Офисный стул 99 евро. Письменный стол Домолетти 39,99. Рюкзак всего 4,99. Касинукай. Предложение действует до 12 августа в магазинах Касинукай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
2: Нам в Евроаптеке важно быть рядом, когда это необходимо больше всего. Вот уже 25 лет знающие фармацевты Евроаптеки на твоей стороне, давая ценные советы и подбирая полезные предложения для каждой ситуации. Поэтому, отмечая наш юбилей, весь август на косметику для лица скидка 45% с картой Медус при покупке на сумму не менее 9,99, а также другие актуальные предложения для энергичного лета. Ждем в Евроаптеке! Turn us up.

0: кто.
1: Газон опять превратился в джунгли? Купи страхование жилья ИВ до 10 августа и участвуй в розыгрыше робота-газонокосилки Dreamy. Наслаждайся ощущением безопасности и идеальным газоном. Зайди на ИВ.ЛВ. Страхование ИВ. Номер разрешения лотереи 9064.
2: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Молоко 1 литр 69 центов. Яйца 10 штук, евро 79. И майонез Original 855 миллилитров 3,59. Lidl стоит того.
3: 7bet. Весь август следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии, поддерживая 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.

до середины августа можно бесплатно сдать старые шины. В рамках акции юридические лица могут бесплатно сдать изношенные шины легковых автомобилей в комплекс по обращению с отходами на улице Атласа в Риге. Для этого необходимо заранее заполнить электронную заявку и забронировать время сдачи на сайте 3r.lv/акция. Учитывая высокий интерес со стороны компаний и частных лиц, срок проведения акции продлен до 14 августа. В рамках акции принимаются только шины легковых автомобилей, и одно юридическое лицо может бесплатно сдать до 500 шин. Шины грузовых автомобилей, тракторной и промышленной техники не принимаются. Шины должны быть чистыми, без дисков, листьев, грязи, земли и пластикового мусора. Бесплатно сдать шины легковых автомобилей могут и частные лица, но тоже только от легковых автомобилей. В период акции с одного автомобиля можно сдать до 4 шин без дисков. Частные лица могут сдать шины в порядке живой очереди каждый рабочий день с 9 до 16 часов в комплексе по обращению с отходами 3R на улице Атласа в Риге.

Покупка подержанной машины иногда напоминает свидание в интернете. На фото все красиво, описание идеальное, а потом выясняется, что реальность немного отличается. А иногда даже много отличается. Особенно, когда у автомобиля вдруг молодой возраст и подозрительно маленький пробег. В Латвии и Европе специалисты все чаще предупреждают покупателей подержанных автомобилей о проблеме скрученного пробега. Современные технологии помогают проверить историю машины, но и мошенники тоже становятся более изобретательными. Сегодня уже недостаточно просто посмотреть на цифры на приборной панели. Недобросовестные продавцы могут менять данные не только там, но и в электронных блоках управления автомобилем. Проверять историю машины эксперты советуют по ВИН-номеру через официальные сервисы производителей, страховые базы и коммерческие отчеты по истории автомобиля. Но важно помнить, ни один онлайн-сервис не гарантирует стопроцентную информацию, особенно если машина приехала из другой страны. При покупке стоит обратить внимание и на сам автомобиль. Сильно изношенный руль, педали, сиденья, если, конечно, все это не заменили, тормозные диски или детали салона при небольшом заявленном пробеге могут быть тревожным сигналом. Особенно осторожными рекомендуют быть с автомобилями после крупных автопарков, такси или каршеринга. У таких машин пробег может быть значительно выше заявленного. Если уже после покупки выяснилось, что километры были скручены, специалисты советуют собрать доказательства, сделать независимую экспертизу, пока за ваш счет, естественно, и обращаться к продавцу официально. В некоторых случаях покупатель может требовать расторжения сделки. Да, иногда автомобиль может выглядеть как молодой спортсмен, а внутри иметь пробег настоящего марафонца.

0: Сосед, встречаем выходные! В магазинах Мего до 10 августа особые цены с Мего Дрогс. Яйца Балтикова 18 штук, 3 евро 9 центов. И бумажные полотенца 99 центов. Мего Дрогс. Для друзей дружеские цены.
1: Предложение супервыходных в Лидл с 8 августа. Свиной окорок 1 килограмм 2,29. Кефир 1 килограмм евро 29. И грецкие орехи 200 грамм 2,49. Лидл стоит того.
2: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
3: Биг Банк платит своим клиентам?
4: Да, все верно. Теперь Биг Банк предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Открой расчетный счет сейчас и получи 10 евро в подарок. Биг Банк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
5: Akcijas nāk un iet, zilas cenas nepāriet.
6: No 28. jūlija veikalos Maxima samazinātas regulārās cenas jau 8000 precēm. Brokoļi – jaunā cena 1,69 € gabalā, ietaupījums 30 centi. Iebīzināts piens ar cukuru 397 grami, jaunā cena 2,39 €, ietaupījums 30 centi. Maxima – lai nekā netrūktu.
7: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
8: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Ticu un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
9: No 29. jūlija līdz 11. augustam. Bezalkoholiskais alus Mežpils brīvais 0% 500 ml 79 centi. Un šašliks ķekava cāļa šķiņķi marinādē bez kaula 900 gramu 5 eiro 99 centi. Loterijas atļūt.

0: Сергей Литвинов и Автоклуб.
1: Если в машине нет кондиционера или фреон закончился, то в жару, конечно же, водитель будет ездить с открытыми окнами. Но некоторые обладатели современных автомобилей с системами климат-контроля почему-то все равно иногда

катаются с открытыми окнами. Объяснения самые разные. Привык, экономлю, кондиционер опасен для здоровья и тому прочее. Теперь аргументы против открывания окон. Не тратим лишних денег. Кондиционер увеличивает расход топлива? Да, так оно и есть, но это еще не повод открывать окна. Дело в том, что многое зависит от условий экспериментов. Автомобили со слабыми моторами при включении кондиционеров ощутимо теряют в динамике и экономичности, в то время как более серьезные машины практически на них не реагируют. В свою очередь, открытые окна почти не влияют на расход топлива при вялом движении в пробках, но резко начинают портить картину при выезде на трассу. Можно сказать, что и кондиционеры, и открытые окна увеличивают расход топлива. Обычно называют цифры от 3 до 10%. Поэтому никакого явного проигрыша кондиционер по сравнению с открытыми окнами не вносит. Дышим дорожной грязью. При открытых окнах в салон попадают микрочастицы резины и тормозных колодок, всевозможные окиси и двуокиси, сажа и выхлоп автомобиля. И вместо салонного фильтра все это оседает в наших легких. Мало того, вместе с оксидами и диоксидами через открытые окна в салон то и дело летят песчинки, мелкие камушки, брызги и тому прочее. При неблагоприятном стечении обстоятельств что-то может попасть водителю в глаз и спровоцировать дорожную неприятность. Спасаемся от пуха и аллергии. Когда все вокруг радуются светению, распусканию и всяческим природным благовониям, то несчастный аллергик всеми силами огораживает себя от подобных прелестей. Когда же со всех сторон летит пух, то тут и здоровому человеку приходится несладко. Пачкаем наш салон. Салон автомобиля, ездящего с открытыми окнами, всегда грязный. Многие заводские инструкции именно по этой причине рекомендуют открывать окна только в крайних случаях. Например, приложить талон на выезде с парковки, оплатить проезд и так далее. Продолжим после паузы.

привычный язык дороги, на котором водители общаются с помощью фар и стоп-сигналов, становится предметом пристального внимания экспертов. Специалисты разъяснили, где проходит грань между дорожным этикетом и нарушением правил дорожного движения, которое грозит проблемами с законом и техникой. Короткое мигание стоп-огнями, возникающее от легкого касания педали тормоза, пришло из профессиональных гонок. Спортсмены так предупреждали о резком замедлении при плохой видимости. На обычной трассе этот же жест просит едущего сзади увеличить дистанцию, если он подобрался вплотную. Частые касания педали тормоза – это эффективный метод предупреждения. Он понятен другим водителям и позволяет избежать резкого торможения, которое чревато закипанием тормозной жидкости из-за перегрева системы. Есть и световые приемы. Ночью на неосвещенных трассах многие используют задние противотуманные фары для ответки тому, кто сзади забыл переключиться с дальнего света. Фонари в этом случае говорят: «Твои фары слепят, переключись». Правда, за этим кроется юридическая ловушка. В Европе полиция может решить, что водитель включает огни нештатно, и даже трактовать это как установку запрещенных стробоскопов. В итоге придется тратить время и доказывать, что ты просто предупреждал об опасности. Стоит задуматься и о железе. Чрезмерное мигание – лишняя нагрузка на генератор, а современное авто требует бережной эксплуатации электросистем.

сегодня разберем типичные ошибки, превращающие горячий асфальт в настоящего убийцу колес. При температурах за бортом плюс 40 и выше деформация резины ускоряется кратно. И дело тут вовсе не в заводском браке. Логика проста. Нагревшийся воздух внутри покрышки расширяется. Давление ползет вверх, структура материала работает на грани. В таком режиме даже безобидное действие водителя создает запредельную статическую нагрузку. На деле мягкая от жары резина гораздо острее реагирует на боковые заломы при неудачной парковке или неправильно выставленные параметры колеса. Первое, чему стоит следовать неукоснительно, замеры давления делают исключительно на остывшей машине. Не утром после короткого выезда, а после многочасового простоя. Снимать показатели

или с горячих шин бессмысленно. Раскаленный воздух обманывает манометр завышенными цифрами, а реальная картина остается неясной. Ориентир задает только заводская табличка автопроизводителя. Второй обязательный пункт – внимательный визуальный осмотр боковин, о чем тоже многие забывают. Крошечные трещинки, едва заметные при плюс 20, могут драматически раскрыться, когда асфальт плавится. При любых подозрениях на повреждение корпуса без визита на шиномонтаж не обойтись. Иначе риск внезапного хлопка на скорости вырастает в разы. Особняком здесь стоит старая водительская привычка – докачать до жесткости. От такой практики пятно контакта реально уменьшается, амортизация проседает, а протектор начинает стираться крайне неравномерно. По сути, центр колеса берет на себя всю нагрузку, тогда как плечевые зоны почти не работают. Хотя некоторые думают, что твердая шина лучше держит дорогу. Статистика износа говорит об обратном. Перетянутые баллоны на разогретом асфальте оставляют без сцепления внушительную часть поверхности. Избыточное давление в сочетании с перегревом асфальта приводит к тому, что износ протектора концентрируется в центре колеса, что сокращает общий ресурс резины и ухудшает сцепление.

В воскресенье осадков не ожидается. Ночь будет на 1-3 градуса прохладнее, чем в субботу. А вторая половина дня теплее. В понедельник температура воздуха поднимется до 22-27 градусов, но в течение дня увеличится облачность и местами пройдут кратковременные дожди. Во вторник ожидается более дождливая и прохладная погода. В середине следующей недели будет сухо и преимущественно солнечно. Температура воздуха в среду не превысит 18-22 градусов, а в ночь на четверг местами ожидается, что воздух может остыть даже до плюс 5 градусов.

0: iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimi un saņem 3% naudas iegūmu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūmas no pirkumiem Rimi ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
1: Ценовой отпуск уже здесь. В магазинах Drogas скидки до 50%. Не пропусти горячее предложение. А ты уже знаешь, что хочешь на ценовой отпуск? Предложение до 1 сентября. Drogas. Почувствуй красоту.
2: Газон опять превратился в джунгли? Купи страхование жилья ИВ до 10 августа и участвуй в розыгрыше робота-газонокосилки Dreamy. Наслаждайся ощущением безопасности и идеальным газоном. Зайди на ИВ-ЛВ. Страхование ИВ. Номер разрешения лотереи 90064.

Многие водители любят держать в гараже запас бензина на всякий случай. Но такой запас может не только потерять свои свойства, но и даже навредить вашему автомобилю. В идеальных условиях бензин действительно может храниться до года. Но это касается только герметичных заводских емкостей. Если же топливо стоит в обычной канистре, в гараже, особенно летом, использовать его желательно максимум за 3-6 месяцев. Со временем из топлива испаряются самые легкие компоненты, которые отвечают за легкий запуск двигателя и его мощность. Затем начинается окисление, появляются смолы и отложения, способные засорить форсунки, топливный фильтр и даже повредить двигатель. Не менее опасны и перепады температуры, а у нас в Латвии этого хватает. Внутри канистры образуется конденсат. Вода попадает в топливо и может вызвать коррозию элементов топливной системы. С дизельным топливом ситуация похожая. Формально срок хранения тоже достигает года, но в бытовых условиях его рекомендуют использовать гораздо раньше, особенно если в составе есть современные присадки. И еще один важный момент. Хранить бензин стоит только в специальных канистрах. Использовать бутылки из-под воды или другую неподходящую тару опасно. Пары топлива могут воспламеняться даже от статического электричества. Так что большой запас топлива в гараже – это далеко не всегда запас спокойствия. Иногда он может превратиться в источник лишних проблем и даже расходов.

0: Сегодня расскажем, как вовремя распознать износ тормозных колодок и не довести до опасных ситуаций. Первый и самый явный признак – изменившийся звук при замедлении. Если в момент нажатия на педаль появляется скрип, визг или металлический скрежет, которого раньше не было, фрикционный слой почти наверняка стерся до предела. По сути, такие шумы означают, что колодки уже не работают как надо. Другой тревожный сигнал – странное поведение педали. Она может стать ватной, проваливаться глубже обычного или, наоборот, схватывать резко и непредсказуемо. При этом увеличение тормозного пути при том же усилии нажатия на педаль часто говорит не только об износе накладок, но и о перегреве материала, либо о проблемах с гидравликой. Владельцам машин с легкосплавными колесами необходимо просто заглянуть между спицами диска. Там видна толщина фрикционной накладки, и безопасным считается остаток примерно в 3-4 мм. Если же цифра опускается до 2 мм и ниже, это уже критично. В таком состоянии колодки могут начинать повреждать сам тормозной диск, превращая обычную замену в более дорогой ремонт.
1: Прямо сейчас.
2: Прямо сейчас песни из топ-20.
1: Это топ-20.
2: Место номер 8.
3: 8.

0: Автоклуб. С Сергеем Литвиновым.
1: Ресурс у современных моторов ниже, чем у двигателей предшественников. Но существуют простые, доступные любому автомобилю

любителю способы, как его увеличить. Зачем производителю выпускать долговечные двигатели? Разве что для престижа. Ведь тогда можно попасть в список легенд и неплохо на этом заработать. Красиво же звучит «автомобиль-миллионник». Но в современном мире быть легендой дорого. Одной лишь радостью потребителей сыт не будешь. Поэтому жизнестойкость нынешних моторов, как и автомобилей, математически просчитана, экономически оправдана и заранее известна. Для автопроизводителя, естественно. Задача завода – создавать автомобили, у которых ресурс двигателя и трансмиссии был бы максимально приближен к сроку заводской гарантии. Иными словами, мотор должен без проблем отходить гарантию, после чего владельцу надо избавиться от машины и пойти в салон за новой. Примеры хорошо известны. Нередко водитель заливает в бак 95-й бензин вместо рекомендованного 98-го, полагая, что и так сойдет. Но любой двигатель настраивается под определенное октановое число. Поэтому применение бензина с более низким октановым допускается только в экстренных случаях. Постоянная езда на нем опасна тем, что его реальное октановое число может оказаться ниже заявленного, а на это мотор не рассчитан. Кроме того, на левых заправках бензин может содержать много механических примесей. Другой распространенный пример связан с моторным маслом. Многие владельцы заменяют его, руководствуясь пробегом, не учитывая условия эксплуатации. Однако в городских пробках, когда средняя скорость автомобиля едва достигает 20-25 км в час, масло вырабатывает свой ресурс намного раньше, чем одометр накрутит требуемые цифры. Вывод. В тяжелых условиях масло надо менять вдвое чаще, чем предписано. Но далеко не все это делают. Еще один простейший способ угробить мотор раньше срока – не прогревать. Для этого не обязательно стоять на месте. Можно хотя бы километр проехать спокойно, забыв про резкие ускорения. Есть и обратное пожелание. Прежде чем глушить мотор после скоростной езды, полезно дать ему поработать на холостых несколько минут. В большинстве машин, особенно недорогих, после остановки двигателя циркуляция охлаждающей жидкости прекращается. В канавках раскаленных поршней масло будет практически гореть, образуя сажу и лишая кольца подвижности. А самый простой и грубый пример убийства ДВС связан с пренебрежительным отношением к расходникам, в первую очередь к фильтрам. Мало кто задумывается о том, что загрязненный масляный фильтр начинает пропускать масло мимо себя через дренажный клапан. Никакой очистки при этом не происходит. Засоренный воздушный фильтр, как и топливный, начинает душить двигатель, заставляя его работать в ненормальных критических режимах. Как видите, продлить жизнь мотору достаточно просто, даже без серьезных финансовых вливаний. Тем более, что на большинстве автомобилей можно использовать бюджетные фильтрующие элементы, характеристики которых практически не уступают именитым изделиям с громкими именами.

переезд на дачу или покупка катера часто упираются в простой вопрос. А потянет ли это ваш автомобиль? Стоит все-таки задуматься о параметрах, которые многие водители просто игнорируют. Речь идет о максимально допустимой массе прицепа. Казалось бы, мощный мотор – это гарантия успеха. На деле же буксировочные возможности определяет целый комплекс характеристик. Вид коробки передач, конструкция тормозной системы и даже настройки подвески могут кардинально изменить картину. Между версиями одной и той же модели с разными двигателями разбежка порой достигает сотен килограммов. Легковесные прицепы для мототехники или садового инвентаря обычно обходятся без тормозов и вписываются в лимит до 750 килограммов. Более солидные конструкции, вроде трейлеров для лодок, автовозов или домов на колесах, обязаны иметь свою тормозную систему. Тонкий момент кроется и в так называемом общем весе состава. Производитель иногда жестко фиксирует этот потолок, и он оказывается заметно ниже простого сложения максимумов для машины и прицепа. Тут все упирается в безопасность. Превышение допустимой загрузки чревато не только неспособностью авто к экстренной остановке, но и потерей устойчивости во время затяжного подъема. Изучая реальные возможности машин, легко обнаружить парадоксы. К примеру, китайский Хавейл готов потянуть за собой лишь 710 килограммов, если у прицепа отсутствуют свои тормоза. Электрический фольксваген

0: Volkswagen ID.3 и вовсе не рассчитан на работу с каким-либо прицепом. Зато дизельный BMW X5 или Mercedes G-класс спокойно справляется с весом вплоть до 3,5 тонн. Среди более бюджетных вариантов Renault Duster показывает результат в тонну полторы. Skoda Kodiaq берет планку в 2-3 тонны, а Skoda Karoq TDI 4x4 до 2 тонн. Что касается электрического транспорта, то тут фаркоп часто разрешен только для установки велосипедного багажника. Гибриды, особенно подключаемые, напротив, чувствуют себя весьма уверенно с тяжелым грузом и становятся неплохим выбором для путешествий и хозяйственных нужд. Среди первостепенных требований к безопасности стоит выделить страховочный трос. При разрыве сцепного устройства он обязан мгновенно активировать тормоза прицепа. Помимо этого, существует такое понятие, как статическая нагрузка на фаркоп. Нельзя забывать еще об одном правиле. Если прицеп забит по завязку, то сам автомобиль далеко не всегда можно грузить по максимуму. Снаряженный состав лучше лишний раз взвесить. За перегруз в Европе можно получить солидный штраф от полиции или даже запрет на дальнейшее движение.
1: Автоклуб Сергей.

0: Uzņēmēji Altero bezmaksas finanšu pakalpojumu salīdzināšanas platforma. Ar vienu pieteikumu saņem vairāk nekā 20 personalizētus piedāvājumus. Apvieno esošās saistības un izvēlies izdevīgāko risinājumu vienu vietu. Pievienojies tūkstošiem, kas jau salīdzina gudri. Altero LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Теперь викенд. На новую коллекцию осенней одежды и обуви скидки до 30%. Примеряйте дома без предоплаты.
2: Weekend.lv. Лучший выбор в Латвии.
3: Нам в Евроаптеке важно быть рядом, когда это необходимо больше всего. Вот уже 25 лет знающие фармацевты Евроаптеки на твоей стороне, давая ценные советы и подбирая полезные предложения для каждой ситуации. Поэтому, отмечая наш юбилей, весь август на косметику для лица скидка 45% с картой Медус при покупке на сумму не менее 9,99. А также другие актуальные предложения для энергетики. Энергичного лета. Ждем в Евроаптеке.
4: LV zemo cenu grozā tikai izmeklēti un mīlēti produkti. Līdz 11. augustam 180 grami sviesta cesvaine, 99 centi un kilograms kartupeļu tikai 35 centi. 500 grami lielopa un cūgaļas maltās masas forevers 1,79 €. Kilograms zilo plūmju 1,19 € un kilograms holandes siera vispār 4,99 €. Iegaršo ēst un garšo ietaupīt LV par savējiem.
5: Газон опять превратился в джунгли? Купи страхование жилья ИВ до 10 августа и участвуй в розыгрыше робота-газонокосилки Dreamy. Наслаждайся ощущением безопасности и идеальным газоном. Зайди на ИВ ЛВ. Страхование ИВ. Номер разрешения лотереи 9.

0: 564.
1: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt GO3 jaunajiem klientiem GO3 TV un filmu paka pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. augustam, vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
2: Когда эксперты Aerofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного волнуемся.
3: Свежее?
4: Свежее.
3: И местное?
4: Верно.
3: Без добавок?
4: Без добавок.
3: Очень хорошо.
2: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Aerofins. Сейчас в Lidl латвийские куриные ножки без костей 500 граммов 2 евро 4 цента. Подробнее на Lidl.lv. Lidl стоит того.
5: Где волейбол, там Феникс. В августе поддержи Густавса Аузинша и Эдгарса Точа на этапе мирового тура в Эстонии. Вместе с Феникс участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено только лицам, достигшим 18 лет. Внести себя в список лиц, добровольно отказавшихся от азартных игр, можно на registers.iaui.gov.lv.

0: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: LV aicina trāpi desmitniekā! Iepērcies LV vismaz par 10 eiro un trāpi laimastā! Katru nedēļu izlozēsim vienu no 10 iPhone 17 Sage tālruņiem, 500 eiro naudas balvu un 10 LV dāvanu kartes 50 eiro vērtībā. 10 nedēļas, 120 iespējas laimēt! LV par savējiem! Loterijas atļaujas numurs 9072. Visi noteikumi lv.lv.
2: 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Выгодное предложение уже в Бунецивс АБЦ. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SGA-2500i. Мощность до 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунецивс АБЦ.

0: предложение супервыходных в Lidl с 8 августа. Свиной окорок 1 килограмм 2,29. Кефир 1 килограмм евро 29. И грецкие орехи 200 грамм 2,49. Lidl стоит того.
1: Сосед, встречаем выходные! В магазинах Мего до 10 августа особые цены с Мего Дрогс. Яйца Балтикова 18 штук, 3 евро 9 центов. И бумажные полотенца 99 центов. Мего Дрогс. Для друзей дружеские цены.
2: Milwaukee Big Red Demo Tour atgriežas stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red Demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stoker Valmierā, 17. augustā Stoker Jelgavā un 18. augustā Stoker Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitāti.

0: akcijas nāk un iet. Zilas cenas, nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Rīgai 825. Tev īpašā Rudīs Rīgas kombuča. Tāpat kā Rīga, arī Rudīs ar katru gadu kļūst arvien labāks. Bez pievienotu cukura, ar īstiem augļiem, dabīgi fermentēta un īpaši garšīga. Izvēlies savu garšu un svini Rīgas svētkus kopā ar īpašo Rudīs kombuču Rīgai. Atver Rudīs, svini Rīgu!
3: Когда эксперты Aerofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного волнуемся.
4: Местное, без добавок.
5: Свежее?
4: Свежее.
5: И местное?
4: Верно.
5: Без добавок?
4: Без добавок.
5: Очень хорошо.
3: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Aerofins. Сейчас в Lidl латвийские куриные ножки без костей 500 граммов 2 евро 4 цента. Подробнее на Lidl.lv. Lidl. Стоит того.
6: Ценовой отпуск уже здесь. В магазинах Drogas скидки до 50%. Не пропусти горячее предложение. А ты уже знаешь, что хочешь на ценовой отпуск? Предложение до 1 сентября. Drogas. Почувствуй красоту.

0: Фредди Фест 2026 в Риге. 29 августа. Вондер Сала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Ready Fest в Риге 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
1: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
2: Биг Банк платит своим клиентам?
1: Да, все.

0: экономьте с Lidl Plus еще больше. С пятницы с купоном Lidl Plus. Скидка 30% на ассортимент фруктов и овощей. Скидка 30% на ассортимент мяса для гриля. Скидка 30% на ассортимент мороженого. И скидка 30% на ассортимент хозяйственных товаров. Подробнее Lidl.lv. Lidl. Стоит того.
1: Выгодное предложение уже в Бунете и в САБЦ. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SGA-2500i. Мощность до 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунете и в САБЦ.
2: Сосед, встречаем выходные! В магазинах Мего до 10 августа особые цены с Мего Дрогс. Яйца Балтикова 18 штук, 3 евро 9 центов. И бумажные полотенца 99 центов. Мего Дрогс. Для друзей дружеские цены.
3: Origo! Uzmanību, gatavību! 12. augustā tiekamies jaunā Half Price veikala atklāšanā Tirzniecības centrā Origo. Atklāj pasaules zīmolus par izcilām cenām, apģērbu, apavus, aksesuārus un preces mājai. Pirmajiem 50 klientiem atlaižu kupons pirkumiem, kas veikti 12. augustā. Half Price!
4: Top Music. Прямо сейчас. Песня из ТОП-20.
5: Это ТОП-20. ТОП-РАДИО.
6: 19-я позиция.

0: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Aizpīk. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
2: Все, что я помню.
1: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на ВВВ, Тикетшоп ЛВ и ВВВ Ready Fest ЛВ.
3: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
4: Биг Банк платит своим клиентам?
5: Да, все верно. Теперь Биг Банк предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Открой расчетный счет сейчас и получи 10 евро в подарок. Биг Банк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.

Ассортименте с Lidl Plus еще больше. С пятницы с купоном Lidl Plus. Скидка 30% на ассортимент фруктов и овощей. Скидка 30% на ассортимент мяса для гриля. Скидка 30% на ассортимент мороженого. И скидка 30% на ассортимент хозяйственных товаров. Подробнее lidl.lv. Lidl. Стоит того.

0: покупайте с Lidl Plus еще больше. С пятницы с купоном Lidl Plus. Скидка 30% на ассортимент фруктов и овощей. Скидка 30% на ассортимент мяса для гриля. Скидка 30% на ассортимент мороженого. И скидка 30% на ассортимент хозяйственных товаров. Подробнее Lidl.lv. Lidl. Стоит того.
1: I speak. Нервы. Noise MC. Монеточка. Жануйка. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
2: Zemgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
3: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.

It's the house thing, ain't it? Just a house thing, ain't it?